0: Радио СОК.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио СОК. Это фреш-новости, с вами Тамара. Для чего китайские роботы сканируют языки? Что сделал самый эпатажный фанат Marvel? Сергей Романович вернулся на большой экран. Роботы в ресторанах Китая теперь не только готовят, но и принимают заказы. Они сканируют языки клиентов и в зависимости от показаний подбирают персональное меню каждому гостю. Еда по-прежнему вкусная, а цены стали ниже. Британец Том Редфорд попал в Книгу рекордов Гиннесса после нанесения 63-й татуировки. Все они герои Марвел. Первым персонажем на теле рекордсмена стал злодей Танос, на котором сам Джош Бролин поставил свой автограф. Актер Сергей Романович, известный по картинам «Ольга и Чернобыль», снова на экранах. 7-летние поиски себя закончились победой актерского призвания. Сейчас Сергей блистает в главной роли нового комедийного сериала «Хутор», а вскоре порадует нас новыми фильмами «Вор в загоне» и «Адвокаты». Это были самые сочные новости. С вами была Тамара Комлягина. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Ирина Шаманаева. А знаете, что общего у Терминатора, Будды и Майкла Джексона? Все они живут в одном буддийском храме в провинции Чанграй на севере Таиланда. Необыкновенный, покрытый мозаикой из зеркальных осколков, он известен как Белый храм. Войти в него можно по мосту цикла перерождений. Из-под него к вам тянутся сотни рук грешников, которые просят спасения. А внутри Будда в лотосе и символы современного мира. Космический корабль и Пикачу, Спайдермен и Гарри Поттер, Майкл Джексон, Терминатор и Нео. Художник Чалярамчай Касит Пипат построил его в 1997 году без участия государства и донатов. На деньги от продажи собственных картин. Приезжать сюда лучше ближе к полудню, когда храм переливается на солнце живым фейерверком. Незабываемых вам впечатлений. А с вами была Ирина Шаманаева.
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радиосок.
1: Привет, с вами Олеся Ларина. В этом выпуске премьера фильма «Родительский дом» и музыкальная новинка от Ню, таких как ты. Теперь подробнее. Апрель 2026 года возвращает нас к корням и сделает этот фильм «Родительский дом». С 23 апреля его можно увидеть на больших экранах. По сюжету стюардесса Даша решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню, где встречает свою первую любовь – простого деревенского сыровара Мишу. Он вместе со своим юным племянником Петровичем превращает сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продается. Чем завершится история, узнаем после просмотра. А еще у нас есть что послушать. 10 апреля этого года вышла новинка песни «Ню», он же Юрий Николаенко. Трек называется «Таких, как ты». Автором композиции стал сам певец. Тема песни – любовь, уникальность и неповторимость отношений. В общем, что о ней говорить, просто послушаем. С вами была Олеся Ларина. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио СОК. Сочное кино.
1: Привет всем любителям кино. С вами на Радио СОК Макс Пуршев в рубрике «Сочное кино». Сегодня я расскажу вам о фильме «Король и Шут навсегда». Полнометражное продолжение сериала про легендарную панк-группу. Режиссер Рустам Масафир. Он же и снял сериал. Сюжет фильма «Сказочный мир» из песен группы оказывается на грани уничтожения. Злодей-некромант воскрешает мертвых и превращает всех в зомби. И тогда Горшок похищает князя из нашей реальности прямо в сказку. Вместе они должны спасти мир, который сами когда-то придумали. Главные роли снова играют Константин Плотников и Влад Коноплев. К ним присоединились Илья Гришин в роли некроманта, Гоша Куценко, психоаналитика, а также солисты групп Дженни Эйр и The Hatters. Чем этот фильм сочный? Саундтреком. В фильме звучат хиты «Мертвый анархист», «Некромант», «Ром». Это была рубрика «Сочное кино» и Макс Пуршев.
0: Радио СОК.

Весенний коктейль. Радио СОК. 24 часа в сутки. Только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Приветствую вас на волне сочного. Это Анастасия Зимина. И мы узнаем, почему звезду «Интерна» без макияжа всерьез спутали с Шерон Стоун, как Михаил Галустян поразил коллег жестким требованием и где создали инновационный протез аорты отечественной разработки. Светлана Пермякова, звезда «Интернов», добилась заметного преображения, похудела и улучшила состояние кожи благодаря работе с эндокринологом и правильному образу жизни. Актриса опровергла слухи о пластических операциях и отметила, что ее фото иногда используют в рекламе без ее разрешения. Восхищенные поклонники сравнивают ее с Шерон Стоун, которая тоже не стесняется своего возраста и публикует фото без макияжа. На съемках фильма «Королек моей любви» в Индии Михаил Галустян потребовал воду определенной марки, иначе он откажется играть. Продюсеры тайно загрузили около 0,5 бутылок в чемодан коллеги, убедив, что там важные объективы для камер. Он перевез груз с пересадками до Индии, а когда открыл чемодан, обнаружил воду. Премьерные показы музыкальной комедии в болливудском стиле прошли во многих городах России. В центре Мишалкина впервые в мире имплантировали новую модификацию гибридного протеза аорты, разработанного под руководством кардиохирурга Дмитрия Сироты. Протез успешно применили для спасения пациента с острым расслоением аорты. Это первый протез аорты, полностью разработанный в России и теперь доступен к заказу для любых кардиохирургических центров. С тобой была Анастасия Зимина. До новых звуковых приключений на сочной волне.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
0: Радио «Сок».

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, на Радио Сок фреш новости, и с тобой Настасья Локтева. Баста и Гуф выпустили новый альбом спустя 15 лет. Клава Кока и Дима Масленников вместе. Скоро свадьба. Джастин Бибер стал хедлайнером Коачелла 2026. Новый совместный релиз Басты и Гуфа, по словам аналитиков, за полдня набрал более 120 тысяч лайков. Все совместные треки метко попали в сердца фанатов, а вместе с тем и в чарты двух крупнейших музыкальных стримингов страны. А трек из песни «Слов не выкинешь» занял первое место в чарте Яндекс.Музыки. Всего за 17 часов в топ-10 попали сразу 4 трека, а в топ-20 – 9. Клава Кока и Дима Масленников вместе. Легендарный шип оказался не просто шипом. За ним стояла целая история из френдзоны, радости и разочарований, моментов, которые запомнились навсегда. Клава выпустила альбомы фото к трекам, а на канале Димы ребята записали видео, в котором рассказали свою историю и поделились новостью о свадьбе. Слухи точно развеяны. Джастин Бибер отличился на Коачелле в этом году. Певец вышел на сцену с ноутбуком и начал прямую трансляцию прямо на выступлении. Он включал свои лучшие хиты по желанию зрителей, транслировал вайны и мемы с ним, чтобы еще больше поностальгировать по временам скинни джинс. Он доказал, что для яркого шоу не нужны танцоры, огни, образ, а важна преданная фан-база артиста и вайб в зале. Вот такие сочные новости на сегодня. С тобой была Настасья Локтева. Услышимся на Сок!
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Здравствуйте, с вами Илья Подгорный. Расскажу про самую высокую гору на всем скандинавском полуострове. Гора Гальхоппинген расположена в центральной части Норвегии. Ее высота составляет почти 2500 метров, что, конечно, немного меньше, чем у Эвереста, но не умаляет других достоинств этой достопримечательности. Интересно также и то, что на титул высочайшей точки Норвегии претендовала другая гора – Глиттердинд. Но из-за таяния ледников на вершине она стала на 5 метров ниже сегодняшнего лидера. Если вы начинающий альпинист или просто турист, который желает насладиться природой и красотами Северной Европы, то Гальхоппинген определенно ваш выбор. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

Витамины после зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! В эфире «Сочные новости» и я, Мария Андреева. В этом выпуске менеджер превратился в автора нейровируса, кот-сантехник за 200 миллионов рублей и планы россиян на майские праздники. Стать автором нейрохита за 3 минуты легко. Так обычный менеджер по туризму под ником «Август Септемберов» создал ролик с Канье Вестом. Видео стало одним из самых вирусных в западных соцсетях, обогнав Бейонсе в мировом чарте. Работы Августа уже в репостах у Тимати и даже попали в федеральные каналы. А в Одинцово продают кота за 200 миллионов рублей. Пушистый обладает навыком слива воды в уборной и успешно нормализует давление у двуногих. Будущему хозяину придется пройти собеседование и тест на адекватность. А вот недавний опрос в интернете показал, что каждый пятый россиянин планирует имитировать работу между майскими праздниками. Трудиться в полную силу готов лишь каждый третий. Кстати, начальники тоже входят в число опрошенных. Помним, что майские праздники закончатся, а навык умного лица перед монитором останется с вами навсегда. Будь на позитиве вместе с «Сочным радио». С новостями была ваша Андреева Маша. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет, с вами Виктория Якушева. Готовы удивиться? Сегодня поговорим о человеке, который не боялся невозможного. Хирург Георгий Львович Ратнер. Он первым в Советском Союзе начал делать операции на сонной артерии. Это главный сосуд, который питает наш мозг. Только представьте, миллиметр в сторону, и все. Но Ратнер работал как потомственный часовщик. Только вместо часов – человеческая жизнь. Георгий Львович был учителем из большой буквы. Он воспитал целую школу хирургов. Его ученики – это люди, которые спасают нас прямо сейчас. Ратнер учил главному. Пациент не может мешать врачу. Врач должен слышать, думать и не отступать. Кстати, мой преподаватель в университете как раз был его учеником. Ратнер брал безнадежных, тех, от кого отказывались другие, и возвращал их к нормальной жизни. Просто брал скальпель в руки и уверенно спасал жизни тех, на ком поставили крест. Пока вы слушали, кто-то уже вбил в поиск ученики Ратнера записаться онлайн. Не отставайте!
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет-привет, ты на Сочном, меня зовут Алена Ложкина. И сейчас порция забавных фактов о растениях с интересными названиями. На планете растет дерево с интересным названием молочная соска. Научное название бросимум полезный. Если сделать надрез на стволе, из коры начнет сочиться жидкость, похожая на молоко. За один раз дерево может дать до 4 литров сока. Перед употреблением его обычно разбавляют водой и кипятят. А при кипячении на поверхность всплывает пленка из воска. Местные жители используют ее для изготовления свечей и в качестве жевательной резинки. Друзья, это тот случай, когда дерево заботится о тебе больше, чем некоторые родственники. И накормит, и путь осветит, и даже жвачку даст. Ну а следующее растение несъедобно, но тоже приносит пользу. Его название – бешеный огурец обыкновенный. Внешне растение напоминает обычный огурец, который полностью покрыт иголками. Но в отличие от молочного дерева, его есть нельзя, так как он ядовит. Его используют только в медицине. Экстракт растений иногда используют в мазях и настойках из-за противовоспалительных свойств. Вот так заботится о нас матушка природа. Бешеный огурец – единственный в мире овощ, который сначала пугает иголками, потом предупреждает ядом, а потом лечит. На этом все. Оставайтесь на волне Сочного. Впереди еще море удивительных фактов. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Здравствуйте. Рубрика «Сочное место» на радио СОК. И с вами Юрий Ташлык. А вы знали, что во времена СССР в Крыму существовало настоящее вертолетное такси? В 1960-80-х годах можно было всего за 30-35 минут долететь из Симферополя в Ялту вместо 2-3 часов по горным дорогам. Полеты выполнялись на вертолетах Ми-8, которые вмещали до 20 пассажиров. Билет стоил около 3 рублей. Это было дороже автобуса, но вполне доступно. Эти рейсы особенно популярны были среди туристов. Быстро, удобно и с потрясающими видами на море и горы. К концу 80-х вертолетное такси исчезло. Его вытеснили более дешевый наземный транспорт. А вы бы полетели на вертолетном такси? Это была рубрика «Сочное место» и я, Юрий Ташлык.
0: Радио СОК.

свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Приветствую на Сочном радио. С тобой Анастасия Зимина. Сегодня вы узнаете о редком явлении с двумя полнолуниями в мае, об установлении мирового рекорда передачи данных через розетку и как откровенный образ Анны Седоковой на красной дорожке обсудили в соцсетях. В мае этого года будет два полнолуния – 1 и 31 числа. Это редкое явление, которое случается раз в несколько лет и связано с особенностями движения Луны. Полный оборот вокруг Земли занимает около четверти месяца, а с учетом вращения Земли вокруг Солнца – около месяца, сообщил астроном Александр Алексеев в беседе с РИА Новости. Новосибирская компания RT Electronics разработала технологию передачи данных по электросетям до полукилометра через розетку, до полутора километров через трансформаторную подстанцию. Особенность разработки – полный отказ от иностранных чипов. Все компоненты созданы в России из отечественных материалов, что обеспечит высокую надежность связи. Это открывает широкие возможности для систем умного города. Анна Седокова, бывшая участница «Виагра», привлекла внимание на премии «Жара Music Awards» откровенным нарядом. Певица вышла на красную дорожку в облегающем красном платье со шнуровкой и длинным шлейфом и спросила поклонников в соцсетях, что они думают о ее наряде. Мнения подписчиков разделились. Одни раскритиковали платье знаменитости, назвав его жутким и устаревшим. Другие, напротив, восхитились и назвали артистку богиней. А мы подходим к концу новостей. С тобой была Анастасия Зимина. До скорого!
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его «блюдами высокой кухни». Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! На волне Радио Сок, Гусев Лайслав. Сегодня без лишней суеты, только теплые, любопытные и немного неожиданные новости, чтобы поднять настроение. В этом выпуске: почему ваша старая футболка может стать музейным экспонатом? Как нейросеть помогает мириться после ссоры и зачем люди массово выключают уведомления на выходные? Поехали! Амстердамский музей цифрового искусства объявил о запуске необычной выставки «Гардероб воспоминаний». Любой желающий может принести старую вещь – свитер, джинсы, даже носок. А нейросеть воссоздаст трехмерную историю, связанную с этим предметом. Один посетитель загрузил растянутую футболку, и на экране появилось лето 10 лет назад. Море, арбуз и друзья. Люди выходят из зала с улыбкой и слезами. В Южной Корее разработали приложение Sorry, но не вслух. Вы записываете короткое голосовое сообщение с извинениями, а нейросеть превращает его в теплый анимированный ролик, например, с пингвином, который несет цветы. Человек получает не просто «прости», а маленькую историю. Разработчики утверждают, что после такого помирились уже 78% пар, остальные 22%, видимо, просто любят спорить. В Швеции стартовало движение «Тихие субботы». Люди массово отключают все уведомления с вечера пятницы до утра понедельника. Никаких рабочих чатов, лайков и рассылок. Вместо этого настольные игры, прогулки и выпечка. Сообщество уже насчитывает 200 тысяч человек. Один участник признался: «Я впервые за 5 лет выспался и вспомнил, что у меня есть хобби». Звучит как план на ближайшие выходные, не правда ли? На этом наш добрый новостной перерыв подошел к концу. С вами был Гусев Владислав, Радио Сок. Отключайте звук там, где он мешает, и включайте сердце там, где оно просится. До новых встреч!
0: Радио Сок.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Александр Бендер. Сегодня в центре внимания тот самый парень, который доказал, что можно быть крутым сразу во всем. И речь о Леонардо да Винчи. Представьте, 15 век, Италия, а там Леонардо пишет Мона Лизу. Да так, что ее улыбка до сих пор всех будоражит. Прямо как современный стартапер, только без ноутбука и кофе на вынос. Он изучал анатомию, да так подробно, что современные медики кивают с уважением. Придумывал механизмы, которые напоминают наши гаджеты. А свои заметки писал зеркальным почерком. Видимо, чтобы никто не подглядывал его гениальные идеи. Короче, Леонардо да Винчи — это тот самый и я повар, и танцор, и на гармошке эпохи Возрождения. Вот такой он, Леонардо да Винчи. Не гений, а целая фабрика гениальности. А с вами был Александр Беднер. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! Это «Сочное радио» и я, Ольга Дмитриева. Сегодня в выпуске. Восстание машин отменяется. Лабораторных животных отправят в отставку. А из отходов будут делать полезный чай. Поехали! Люди умнее машин. Доказано. Эксперты из Германии и Англии протестировали искусственный интеллект на самостоятельность. Итог. Нейросеть работает только по инструкциям. Лабораторные животные скоро уйдут в отставку. Ученые Китая и Британии создали 3D-принтер для печати человеческих сосудов. Теперь исследования будут проводить на них. Результаты станут точнее, а процесс быстрее. Уже через год эта технология может выйти на мировой уровень. Ученые из Бурятии превратили древесные отходы в полезный фиточай. В его основе сосновая хвоя и шелуха кедровых шишек. Для вкуса к ним добавили иван-чай и ягоды. Напиток богат витаминами и микроэлементами. Новая разработка снижает экологическую нагрузку и помогает импортозамещению в регионе. Заявка на патент уже подана. Скоро попробуем. На этом у меня все. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: С чего нужно узнавать Самару? С Волги или с пивзавода? А может, с улицы Ленинградской? С вами Алинка Хамина, ваш верный гид по всем курмышам города на Волге. И вот краткая памятка для всех туристов. Если вы в первый раз в Самаре-городке, то отправляйтесь на набережную. Там обязательно найдете главный символ города – стелу Ладью. Заодно с историей познакомитесь. Раньше на месте набережной в 19 веке находились пристани, складские помещения, рынки и лесоперерабатывающие артели. Если вы уже что-то дознаете о городе, то открывайте для себя культурную занавесу театральной жизни. Сразу с вокзала отправляйтесь в театр-мастерская на Чернореченской, 15. Вот там сценическая жизнь кипит. И Гоголя посмотрите, и Достоевского, и французских классиков. А самое главное, увидите настоящих мастеров своего дела. Ну а с вами была Непоседа Алинка Хамина. До новых встреч в самарских курмышах.
0: Радио СОК.

0: Всем привет! Меня зовут Егор Ермолаев, и сегодня расскажем о потерянном доме Шекспира, как могут исчезнуть миди и как кролик попал в книгу рекордов Гиннесса. Британского львиноголового кролика Херби признали самым старым кроликом в мире. Его возраст 15 лет и 82 дня. Это в два раза дольше средней жизни домашних кроликов. Взрослея, он сменил активные игры с хозяевами на спокойный отдых на диване и в саду. Продолжительность жизни зависит от породы, питания, ухода и стерилизации. Мелкие породы живут дольше, крупные меньше. Миди из Средиземного моря могут исчезнуть к 2050 году из-за потепления и закисления воды. Эксперимент во Франции показал, смертность миди в условиях 2050 года близка к 100%. Устриц тоже ждет спад урожайности. Ученые предлагают адаптацию фермерства, перенос в более прохладные воды и совместное выращивание с водорослями, чтобы защитить промысел и доходы прибрежных жителей. В Лондоне нашли потерянный дом Шекспира, где он жил последние годы жизни. Профессор Люси Монро обнаружила архивные документы с точными координатами дома, купленного драматургом. В 1613 году в районе Блэкфрайерс ранее считалось, что Шекспир уехал в Стратфорд. Но новые данные показывают, что он останавливался в собственных апартаментах рядом с театром. Дом сгорел в Великом пожаре 1666 года. На его месте теперь современные здания, а мемориальная табличка обновлена. На этом у меня все. Пусть новости будут только хорошими.
1: Радио «Сок».

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Иван Иванович. И сегодня я расскажу про Илью Абрамова, известного под псевдонимом Илюш. Он родился в Юрге, с детства увлекался КВН, пробовал себя в написании юмористических песен. Его творчество – это прорыв в индустрии, ведь он совместил то, что ранее казалось несовместимым, а именно шансон и современные мемы. Такие песни, как «Домик в Майнкрафте», «Лабуба» и «Я люблю маму своего друга» стали вирусными на множестве площадок сразу после релиза. Безусловно, много кто встретил такое творчество в штыки, ругали, на чем свет стоит. Но сам Илья говорит, что его песни — это юмор и не более. Однако на популярность его творчества критика точно не влияет отрицательно. А с вами был Иван Иванович. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, на Радио Сок Фреш новости. С вами Анна Симонян. Сегодня в выпуске немного о новостях по всему миру. В Аризоне сделан уникальный снимок человека на фоне солнца. Фильм без названия, а Оскар Том Круз уже получил. Вратарь Сергей Мурашов попал в тройку лучших игроков дня в НХЛ. Ну а сейчас подробно о каждой новости к этому часу. Фотограф из Аризоны Эндрю Маккарти запечатлел человека на фоне солнца. Потрясающее фото. Кадр получил название «Падение Икара». Эндрю раскрыл подробности создания фото в своих соцсетях. Кадр сделан 8 ноября 2025 года в 9:00 по местному времени. Снимок потребовал нескольких месяцев подготовки, а уровень сложности оказался, по его словам, абсолютно невероятным. Парашютистом на снимке стал друг фотографа-блогер и музыкант Габриэль Кабраун. Он совершил прыжок с небольшого винтового самолета с высоты около 1070 метров, находясь примерно в 2440 метров от камеры Маккарти. Во время искусственного интеллекта так заморочиться может только профессионал-фанат своего дела. Приятно осознавать, что все-таки это про человеческое превосходство и упорство. Том Круз получил почетный «Оскар». Фильм пока без названия, но выход ленты в прокат состоится уже 26 октября 2026 года. Режиссер, видимо, очень верит в магию чисел, явно больше, чем в название своей кинокартины, у которой пока и точного-то названия нет. 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов отразил 21 бросок и впервые сыграл на ноль. В связи с этим и стал лучшим игроком встречи. И в очередной раз магия чисел. 21 год, 21 бросок. Удача? Вряд ли. Оставляю вас немного поразмышлять на тему «Великих о великом». Позже вернусь с подборкой свежих новостей. С вами была Анна Симонян в эфире «Радио Сок».
0: «Радио Сок».
2: Вот мы снова дождались лета. Пай-ра-па-па, как хорошо, что нам есть что ждать.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На Сочном Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. И так я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на Сочном!
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: На волне Радио Сок, ваш главный разгоняющий скуку Гусев Владислав. Только факты, только вайб и ничего лишнего. Погнали! Что в меню сегодня? Разбор утечек нового аватара, кнопка «Забей» для вашего начальника и приложение, которое нарисует вас миллионером. Держитесь крепче, эфир заряжен. Первая бомба. В сеть слили первые раскадровки «Аватара 4». Забудьте про синих котиков. Кэмерон показывает подводную цивилизацию с разумными кальмарами и биосвечением пустынь. Говорят, бюджет уже улетел в космос, но картина будет такой, что ваш домашний 4К-телевизор заплачет от счастья. Ждем, затаив дыхание. Зацените фишку. Нейросеть Vocal Pay научилась превращать ваш голос в уникальный цифровой чек. Просто скажите фразу, подтверждая перевод, и система распознает вас точностью до миллиметра спектра. Мошенникам конец, а вы ходячий банкомат, но только в хорошем смысле. Безопасность будущего уже у вас в горле. В соцсети взорвало приложение Rich AI. Вы загружаете свое фото, а нейросеть помещает вас на яхту в Монако, за штурвал частного джета или на красную дорожку Канн. Забудьте про кредиты, берите бесплатный тест-драйв богатой жизни. 5 минут в роли миллиардера и обычный ужин дома покажется уютным приключением. На этом я заканчиваю вещание. Радио Сок говорит бывай, а вы включайте режим творческого хаоса и не дайте скуке себя сломать. С вами был Гусев Владислав. До встречи.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, с вами Зверев Иван. Знаете ли вы, что одна из самарских улиц – это абсолютный рекордсмен по смене имен? Путь ее начался с названия «Проломная» из огромного оврага, который буквально разрывал городскую среду. Позже, когда торговлю организовали, улица стала называться сначала «Сенной», а чуть позже и «Маскательной» в честь товаров, которые появились на лавках в то время. Но самое элегантное имя – «Панское». Вопреки легендам, оно пошло не от пленных поляков, а от панских товаров. Так называли элитные ткани и товары из Европы. В 1918 году на волне революции улица стала сначала Петроградской, а в 1926 вслед за северной столицей получила окончательное имя Ленинградская. Сегодня наш Самарский Арбат – это место силы, где купеческие особняки соседствуют с современным искусством. Обязательно найдите время, чтобы просто пройтись по этим старым кварталам и почувствовать дыхание истории.
0: Радио СОК.

ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное, белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль. Я ускоряюсь и снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад. Чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю. И я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим. И это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной

Витамины после зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, вы на Соке, это рубрика Fresh, и я Глеб Болотников. Сегодня расскажу о главном камбэке этой осени. Легендарные Daft Punk возвращаются на сцену с грандиозным VR-туром, который перевернет ваше представление о живых выступлениях. Пока мы настраиваемся на нужную волну, индустрия шоу-бизнеса готовит настоящую бомбу на октябрь 26 года. После 5 лет полного молчания французский дуэт роботов официально подтвердил серию иммерсивных шоу под названием Neon Memories. Но не спешите бронировать билеты в Париж или Нью-Йорк. Daft Punk решили, что классические стадионы – это прошлый век. Главной площадкой станет метавселенная, интегрированная с крупнейшими аренами мира. Это значит, что зрители в специальных очках смогут находиться буквально внутри диджейской рубки. А спецэффекты будут просчитываться нейросетями в реальном времени под каждый бит. Кстати, о нем. Вместе с анонсом тура инсайдеры слили информацию о новом альбоме. Говорят, там будет фит с Weeknd. И, внимание, оцифрованным голосом Фредди Меркьюри. Технологии 26-го года позволяют и не такое. Продажи билетов стартуют уже в конце сентября, и эксперты предрекают, что их раскупят быстрее, чем вы успеете сказать «one more time». Так что обновляйте свои криптокошельки и готовьтесь к самому громкому звуку этой осени. У меня на этом все. С вами был Глеб Болотников. Оставайтесь на яркой стороне. Всем пока.
0: Радио Сок.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, с вами Олеся Ларина. И сейчас поговорим о мечте. Каждая из нас в детстве хотела пышное платье, как у принцессы. И такие наряды можно увидеть в сериале «Великолепный век». Их шили в Турции. Для главных героев 7 опытных модельеров создавали примерно 200 нарядов. Костюмеры вдохновились художественным наследием других стран, которые стали примером роскоши и загадочности восточной сказки. Именно ее было необходимо создавать на экране. И у них это получилось. Вам тоже желаю побольше ярких нарядов и эффектных современных образов. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Сочном.
0: Радио «Сок».

0: Радио СОК.
1: Всем привет! На СОКе Артур Князев. Сегодня узнаем, как обычные антенны взломать искусственный интеллект, делать батарейки из семечек и что у шимпанзе есть чувство ритма. Группа международных исследователей нашла лазейку, способную преодолевать самые изощренные системы безопасности. С помощью одной небольшой антенны можно создать систему атак, которая будет перехватывать структуры искусственного интеллекта. Когда нейросеть выполняет сложные вычисления, ее процессор излучает едва заметные электромагнитные сигналы. Уловить их можно на расстоянии до 6 метров. Конечно, исследователи предложили и комплекс мер по защите. Семечки можно не только лузгать, но и заряжать с их помощью телефон. Университет страны Басков в Испании провел исследование и протестировал различные виды биомассы для создания батарей. Лучшие результаты показали углеродные материалы, которые были получены

0: обычной скорлупы семян подсолнечника. Ученые признают, что на данный момент такие батареи не конкурентоспособны с литий-ионными, но все может измениться в будущем. Если вдруг понадобится собрать музыкальную группу из разных зверей, то на роль ударника можно попробовать шимпанзе. Во всяком случае, одного потенциального барабанщика-примата обнаружили в Японии. Взяв лапы деревянные доски, шимпанзе регулярно барабанит по ограждению. Японские ученые уверены, что это не просто забава, а импровизированные ритмические композиции с весьма строгой структурой и одинаковыми интервалами. И что важно, талантливого ударника никто этому не обучал. Всем только хороших новостей и пока.
1: Радио СОК.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио СОК. В эфире рубрика «Сочная персона» и я, Барабаш Татьяна. А вы знаете, о ком сейчас снимают фильм на центральных улицах Ростова-на-Дону? Тот, кто в школе старался выделиться и носил штаны задом наперед, расписывал вещи и вешал на рюкзак плюшевых медведей. А сейчас он известный рэп-исполнитель, композитор и шоумен. Ну, конечно, это Баста. Учился он в 32-й школе Ростова-на-Дону. Но, несмотря на образ хулигана, учителя отмечают, что он был интеллигентным, умным, начитанным и увлекался музыкой. Он написал любимую музыку учителей – «Сансара», «Наши дети будут лучше, чем мы». Как вы думаете, за что они любят эту песню? Да вот за эти слова. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Ну а эти строки «Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей» многие точно и сами не раз напевали. А вы как думаете, наши дети будут лучше, чем мы? С вами была Барабаш Татьяна. Пока-пока.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Всем привет! Это рубрика «Фреш. Новости» на Радио СОК. С вами Дарья. В России растолстели воробьи. Все из-за вкусной и точка, Бургер Кинг и другого фастфуда. Кит-кат сделал настоящий болид Формулы-1 из шоколада. Очень редкий розовый слоненок, альбинос, родился в заповеднике ЮАР. Пернатые по всей стране массово начали страдать ожирением. Бьют тревогу ученые РАН. Птицы приспособились к ритму мегаполисов и стали находить себе пищу рядом с точками фастфуда, научились переваривать быстрые углеводы и заработали ожирение. Кит-кат собрал полноразмерную копию болида из шоколада весом 3,5 тонны и почти 17 тысяч батончиков внутри. Почему? Бренд стал официальным партнером Формулы-1 на сезон 2026. Также в честь этого выпустили лимитированную серию шоколадных батончиков в форме гоночных машин. Они уже продаются в супермаркетах. В национальном парке Южной Африки на водопое в группе слонов заметили маленького слоненка с розовой кожей. Предположительно, малышу было около года. Животные, рожденные с альбинизмом, в дикой природе очень уязвимы для хищников. Однако слоны обычно очень хорошо охраняют свое потомство, и этому слоненку в основном грозит лишь опасность солнечных ожогов. На этом все. С вами была Дарья. Услышимся на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
0: Радио «Сок».

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами на Радио Сок Светлана Гришина. И в этом выпуске вы узнаете: Никита и Настя выходят из моды. У Москва-Сити рыбаку удалось поймать щуку весом около 9 килограммов. Из-за изменения климата шоколада скоро не будет. По данным Росстата, россияне массово отказываются от имен Никита и Настя из-за плохой репутации их обладателей. Родители все чаще жалуются на негативный след, который оставляют в жизни Никиты и Анастасии. Статистика подтверждает тренд. За пару лет Насти рухнули с 13 на 23 место в рейтингах, а Никиты и вовсе просели с 18 на 34 строчку. В Москве за весь 25 год эти имена получили всего около 1000 малышей на двоих. У Москва-Сити рыбак поймал огромную щуку весом около 9 килограммов. Вытащить ее из воды получилось только втроем, после чего улов решили отпустить обратно в реку. Миру грозит дефицит шоколада. По мнению ученых, изменение климата в регионах выращивания какао, Африки и Латинской Америки может привести к глобальной нехватке шоколада уже через 20 лет. А на этом у меня все. Всем пока-пока.
0: Радио Сок.
2: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы. Какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Олеся Березовская. И мы едем в Крым, в Бахчисарай, к Ханскому дворцу. При словосочетании «Бахчисарайский фонтан» многие представляют себе мощные каскады, как в Петергофе. Но нет. Александр Сергеевич Пушкин, которого увековечил это место, писал: «Это не огромный фонтан, а маленькая ниша в стене, в которой находится мраморная чаша. И вода едва слышно перетекает из одной чаши в другую тонкими струйками. Так тихо, что звук напоминает слезы». Легенда говорит, хан Крым-Гирей горько оплакивал свою плененную возлюбленную и велел создать фонтан, символ печали, а не мощи. Так и стоит он, почти игрушечный, но невероятно пронзительный. Приезжайте в Бахчисарай, чтобы насладиться этим местом и понять, что иногда самое сочное не масштаб, а история за ним. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет всем, это Илья Загребин, ведущий на Радио Сок. Сегодня в выпуске. Интернет может подорожать из-за новых правил. Хиты Пугачёвой можно петь без ее разрешения. А Toyota, похоже, готовит сюрприз для российских автолюбителей. Теперь по порядку. Минцифры хочет обязать хостинг-провайдеров не работать с сервисами, дающих доступ к запрещенным ресурсам, включая VPN. Эксперты предупреждают, из-за этого стоимость домашнего интернета может возрасти. В российском авторском обществе прояснили ситуацию с песнями Пугачёвой. Большинство хитов написаны не ею, а другими авторами. Так что для исполнения достаточно договориться с правообладателями. Toyota зарегистрировала бренд Avensis России до 2035 года. Это может означать возвращение популярной модели или просто стратегический ход. Все это и многое другое у нас на Радио Сок. С ведущим Ильей Загребиным. До новых встреч!
0: Радио Сок.

0: неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На Радио СОК. Сочный спорт.
1: Привет, ты Насть Сочном. И я, София Мальцева. Не каждому предмету в спорте везет на двойную идентичность. Но сегодняшний герой нашей рубрики – настоящий мастер перевоплощения. Речь пойдет об булаве в художественной гимнастике. Казалось бы, ну что тут такого? Летящий снаряд, обмотанный лентой и продолжение рук гимнастки. Но есть одна деталь, от которой профессионалы вздрагивают, а обычные люди искренне удивляются. Люди, которые не имеют отношения к гимнастике, называют булаву кеглей. Да-да, той самой, которую сбивают шары в боулинге. Как так вышло? Все дело в исторической связи с формой. Когда британцы в эпоху колонизации познакомились с персидскими милями и индийскими джори, их форма показалась европейцам до боли знакомой. Ну, вылитая кегля. Со временем снаряд адаптировался, изменился, но визуальный облик остался в со временем снаряд адаптировался, изменился, но визуальный облик остался в подсознании. А как вы называете этот гимнастический предмет? У меня все. Это была рубрика «Сочный спорт». До новых встреч!
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радиосок.
1: Всем привет, с вами Алина Васильковская. Сегодня расскажу вам о том, что у подъездов могут появиться социальные скамейки, вечных часах и кардиостимуляторах, а также прекращение вырубки леса ради линий и электропередачи. В Госдуме предложили ввести понятие «социальная скамейка» – обязательную лавочку со спинкой не дальше 30 метров от каждого подъезда. Сегодня, чтобы поставить обычную лавочку, нужно собрание жильцов. Для одиноких пенсионеров это почти невозможно. Соседи часто против, а без протокола власти разрешения не дают. Если закон примут, бабушкам и дедушкам не придется стоять или сидеть на бордюре. В США создали часы с вечным источником энергии. Американские ученые разработали ядерную батарейку на никеле-63. Она питает устройство до полувека без подзарядки. Батарейка безопасна для человека, излучение задерживается корпусом. Первые такие часы уже проходят испытания. В будущем технологию поставят в кардиостимуляторы и космические аппараты. В России придумали, как не рубить деревья под линиями электропередачи. Обычно просеки полностью вырубают, это дорого и вредит природе. Ученые из Новгородского университета совместно с Россетями предложили высаживать низкорослые ивы и ели. Они вырастают максимум до 4 метров и не достают до проводов, зато сохраняют почву, экологию и даже экономят деньги.

0: «Мир по обе стороны от экрана». 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет. У микрофона Иван Иванович и сочное кино без спойлеров. Сериал «Дальнобойщики» впервые показали в 2001 году на телеканале НТВ. Он получил премию «Золотой орел». Картина рассказывает о двух водителях-напарниках, которые отважно выполняют свою работу, с юмором преодолевая вечно возникающие трудности. В этом году сериалу исполнится 25 лет, но он по-прежнему радует зрителей умелой актерской игрой, юмором и своей уникальной атмосферой. Настолько, что после просмотра иногда самому хочется сесть за руль большегруза и колесить по стране. Если не видели «Дальнобойщиков», обязательно посмотрите. А с вами был Иван Иванович. До скорых встреч на Сочном.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Здравствуйте. На Радио СОК фреш новости, и с вами Полина. Пассажирка проехала 200 километров за уснувшего водителя. Полчища голубей поселились в квартире россиянки. Жена Гарика Мартиросяна потеряла деньги на красной дорожке. Россиянка из Иваново вернулась из Турции в аэропорт Внуково и заказала такси до дома. Но во время движения водитель начал засыпать. Пассажирка предложила сесть за руль сама и проехала большую часть пути. Она сказала, что к водителю претензий не имеет. Он работает на износ, а ей было спокойнее вести машину самостоятельница. Жительница Саратова, вернувшись из двухмесячной поездки, обнаружила в своей квартире полчища голубей. По всей видимости, причиной стало незакрытое окно. За 2 месяца птицы обжили пространство, основательно испортили имущество и даже свили гнезда. В плачевном состоянии оказались мебель и напольное покрытие. И для того, чтобы там жить, девушке пришлось обратиться в клининговую службу. Уборка обошлась в 20 тысяч. Супруга Гарика Мартиросяна на премьере фильма «Королек моей любви» не заметила, как у нее расстегнулась сумка и выпали деньги на красной дорожке. Жанна Левина Мартиросян отметила, что фильм веселый, яркий, музыкальный, хотя премьера для нее вышла дороже, чем она ожидала. А с вами была Полина. Буду рада новой встрече на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его «блюдами высокой кухни». Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Всем привет! И снова с вами на Радио СОК Светлана Гришина. И сегодня в нашем выпуске вы узнаете: розовая луна поднимется над Москвой и Подмосковьем. Ману по кличке Тимофей снова остался без невесты. А в Москве и области гадюки могут появиться уже в мае. В апрельское полнолуние в Москве и Подмосковье луна может на короткое время приобрести легкий розоватый оттенок. А само поэтичное название «розовая луна» связано с цветением розового мха на востоке Северной Америки. А в московском зоопарке ману по кличке Тимофей снова остался без невесты. Даже в японском зоопарке не нашли подходящую пару. Обе самки уже заняты. Одна слишком стара для потомства, а у другой уже есть семья. Ранее Тимофею отказали в Польше, выбрав другого самца из ЕС. А во Франции потенциальная невеста заболела кошачьим герпесом. В Подмосковье уже скоро проснутся змеи. Как сообщил старший научный сотрудник МГУ Павел Квартальнов, в Москве и области гадюки могут появиться уже в мае. Для выхода из зимовки почва должна хорошо прогреться, так как змеи зимуют глубоко под землей, где она не промерзает. Точные сроки зависят от погоды. Встретить гадюк можно, например, в Национальном парке Лосиный остров и в лесах Подмосковья. Будьте осторожны. И на сегодня все. Всем пока-пока.
0: Радио СОК.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио Сок. Сочная персона.
1: Привет, вы на Радио Сок. Это «Сочная персона». У микрофона Альбина Саунина. Сергей и Марина Дяченко, возможно, главные русскоязычные фантасты, о которых вы могли не слышать. Почему? Сейчас расскажу. Они – муж и жена. Он – бывший инженер. Она – актриса и психолог. Писали вместе, но отдельно. Гуляли по городу, наговаривали сцены на диктофон, а потом склеивали. Так рождалась их уникальная жестокость и нежность. Их миры – это два главных цикла. Метаморфозы – про то, как человека ломают и пересобирают заново. Сюда входит та самая Вита Ностра, их визитная карточка. И скитальцы – эпическая сага с магами, проклятиями и вечным выбором между долгом и любовью. Их книги переведены на десятки языков, а по ритуалу снят популярный фильм «Он дракон». Шрам получил премии «Роскон» и «Странник». После смерти Сергея в 2022 году Марина пишет одна, но их общий голос остался. Хотите проверить себя на прочность? Начинайте с «Вита Ностра». Слушайте «Радио Сок». С вами была Альбина Саунина. Пока.
0: «Радио Сок».

Витамины после зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет, это Радио Сок, я Денис Павловец, и время слушать рубрику Fresh. Сегодня для вас подборка новостей из мира науки. Ученые НАСА опубликовали уникальные снимки супертайфуна Синлаку, который бушует в Тихом океане. Шторм оказался настолько мощным, что создал огромные гравитационные волны, которые прошли через атмосферу и стали видны даже в стратосфере, на высоте, где обычно летают только метеозонды. Астрономы говорят, что это редчайшая возможность изучить, как погода на Земле влияет на ближний космос. А белорусские ученые вместе с российскими коллегами нашли способ обмануть старость с помощью отходов от микрозелени. Раньше корешки молодых растений просто выбрасывали, но теперь разработана технология извлечения из них мощных антиоксидантов. С помощью специальных светодиодных систем исследователи планируют до конца года создать линейку косметики и добавок, которые замедляют старение кожи на клеточном уровне. Астрономы из Токийского технологического института предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций. Вместо того, чтобы ловить радиосигналы, они обучили нейросети искать скрытые закономерности в космическом излучении. Ученые считают, что жизнь может прятаться в сложных математических последовательностях, которые человеческий глаз не замечает, но искусственный считывает сразу. Возможно, мы уже получили весточку от соседей по галактике, просто еще не распаковали ее. С вами был Денис Павловец, и это была рубрика Fresh. Удачи!
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, на связи Иван Сидоров. А вы знали, что в Стамбуле одна колонна старше многих городов Европы? Речь о колонне Аркадия. Почему она в одиночестве стоит посреди перекрестка, как регулировщик возле светофора? Оказывается, эта колонна появилась не на пустом месте. Построили ее в честь победы над готами. И речь не про субкультуру, а про весьма опасных ребят, которые грабили окраины Греции в 5 веке. Тогда император заложил не просто памятник, а сконцентрированную мощь империи. И чтобы она напоминала всем, кто сунется на Константинополь, будет сражен. И знаете, что удалось Аркадию? Колонна пережила императоров, крестоносцев и султанов. И она до сих пор здесь. Вот что значит «заложили на века». Ну а с вами был Ваня Сидоров и «Сочное место».
0: Радио СОК.

Внезапно, и я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны путь.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Это Fresh на Радио Сок. С вами Ася Демьянова. Свежая нарезка новостей, от которой не заскучаешь. Свинья-рекордсменка из ТикТок. Самый большой сладкий транспорт в мире. Семья, которая назвала детей в честь машин. Свинья по кличке Мерлин из Великобритании попала в книгу рекордов Гиннесса как говорящая свинья с самым большим количеством подписчиков в соцсетях. Она нажимает копытом на кнопки с записанными словами «Есть», «Гулять» и «Люблю». Только за прошлый месяц ее видео набрали 50 миллионов просмотров. Немецкий кондитер построил самый длинный в мире шоколадный поезд. Длина лакомства 12 метров, а весит состав 2 тонны. Вагоны наполнены пралине и орехами. Колеса сделаны из белого шоколада. Поезд даже проехал 3 метра по рельсам, прежде чем его с удовольствием съели зрители. В Бразилии супруги-автомеханики назвали своих детей в честь марок машин. Сына – Ламборгини, дочь – Феррари, а младшего – Шевроле. Семья хочет еще одного ребенка. Как думаете, какая марка авто на этот раз приглянется родителям?
0: Радио «Сок».

0: неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На радио СОК. Сочный спорт.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Шахматов. С введением в России новых правил поведения для футбольных зрителей затронем историю фанатских кричалок. Она уходит корнями в древние времена. Ритмичные выкрики и песни использовались с древних времен для выражения поддержки, воодушевления героев или высмеивания противников. Первые упоминания о массовых скандированиях футбольных болельщиков относятся к началу 20 века в Англии. Там футбольные фанаты начали хором поддерживать свои команды, выкрикивая короткие лозунги и рифмы. В период 60-х годов природа футбольных кричалок начала меняться. Появились современные формы, начали адаптироваться популярные песни под свои нужды, а также заимствовать элементы из других стран. Сегодня спортивные кричалки активно распространяются через социальные сети и фан-сообщества. Фанаты создают видео, делятся новыми вариациями и даже выпускают альбомы с фанатскими гимнами. Используются баннеры с текстами, внедряются массовые флешмобы. А теперь добавится и проверка на традиционные ценности, запрет на оскорбления и все то, что потенциально может кого-то задеть. На этом у меня все. Всем пока.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем салют, с вами Александр Селяков на Радио Сок. Совсем скоро наступит лето, и так хотелось бы поскорее окунуться знойным днем в прохладную воду. А что же там происходит в водоемах сегодня? У побережья Германии застрял горбатый кит по кличке Тимми. Затем вроде как сумел самостоятельно освободиться, но через несколько часов вновь оказался на мели. Гиганты пытаются спасти с помощью надувных подушек и понтонов, чтобы животное смогло покинуть мелководье самостоятельно. Региональные власти объявили, что животное после месяца без движения обречено, но в последний момент немецкие предприниматели профинансировали новую рискованную операцию. Теперь они намерены повторить попытку по его спасению. Куда веселее положение дел в шведских водоемах. Международная группа ученых провела эксперимент по изучению поведения кокаиновых лососей. 105 молодых рыб разделили на три группы. Одна была контрольной, а двум другим установили импланты, которые вводили в их организмы наркотик. Результаты, собранные после 4 недель наблюдения, показали, что лососи, которым дали вещество, фактически сошли с ума. У рыб изменилось поведение и манера движения. Кроме того, они преодолели расстояние в 2 раза больше, чем их трезвые собратья. Данное исследование проводилось с целью изучения влияния загрязненной наркотиком воды на поведение рыбы. Вот как-то так. Ну а на этом у меня все. С вами был Александр Селяков. Оставайтесь на сочном.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Женя Лукьяненко. Сегодня мы отправимся в удивительное место Кузбасса. Липовый остров Кузидеева. Представьте, посреди сибирской тайги настоящий широколиственный лес. Это единственный в Сибири массив естественной липы и самый большой в регионе. Ученые считают рощу живым свидетелем ледникового периода. Несколько миллионов лет назад часть леса не была тронута льдами, а позже, когда ледник отступил, здесь и образовался липовый остров. Благодаря расположению в микрокотловине, где температура на 2-3 градуса выше, чем вокруг, теплолюбивые деревья смогли сохраниться до наших дней. Есть мнение, что в глубине рощи звуки слышны гораздо отчетливее и разносятся дальше, чем в обычной тайге. Возможно, это из-за особого расположения деревьев и рельефа. Если будете в тех краях, обязательно посетите это волшебное место. А с вами была Женя Лукьяненко. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК. Vamos a...

0: Радио СОК.
1: Добро пожаловать в Фреш на волнах Радио СОК. С вами Ася Демьянова. Роботы-диетологи заглянут вам в рот, бабушка-рекордсменка против гравитации и человек, который 20 лет носил в себе инородный предмет. В ресторанах одного японского города появились роботы-официанты. Они сканируют лица и язык гостя. По цвету и форме органа нейросеть определяет, каких витаминов вам не хватает, и предлагает полезное блюдо. Если робот посоветует брокколи вместо бургера, не обижайтесь, он заботится о вашей печени. Жительница США Энн Крайл в возрасте 90 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это чудо-бабуля провисела на турнике 2 минуты 52 секунды. Секрет Энн прост – никакого волшебства, только ежедневная зарядка и хорошее настроение. Житель Китая проглотил ртутный термометр в детстве, но к врачам обратился только спустя 20 лет, когда у него заболел живот. Все это время мужчина жил с градусником внутри. Его благополучно извлекли, пациент здоров, а врачи удивляются такому чудесному исходу.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет всем! С вами на Радио СОК Наташа Измайлова. Представьте, мальчишка из бедного квартала Сиэтла бегает с палкой в руках, воображая, что это гитара. Никто тогда и подумать не мог, что этот парень станет величайшим гитаристом своего времени. Речь о Джимми Хендриксе, музыканте, который перевернул представление об электрогитаре. Будучи левшой, он не просто перестроил инструмент под себя, он изменил само звучание рок-музыки. Хендрикс сделал гитарные эффекты неотъемлемой частью композиции, создавая выразительные, почти живые звуки. Его техника смешивала блюз, психоделику, фанк и соул. Его гитара звучала как целый оркестр. Джимми до сих пор ставят на первое место в списках лучших гитаристов. Он научил инструмент говорить по-новому. Джимми Хендрикс не просто имя в истории рока. Это гений импровизации, чье наследие вдохновляет музыкантов по всему миру. С вами была Наташа Измайлова. До встречи на Сочном. Всем пока.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! На Сочном Ольга Ашека. Сегодня расскажу о знаменитом ледяном гиганте, что происходит с ароматом нашей планеты и о новом уровне китайского туризма. Весна 2026-го поставила точку в истории одного из самых знаменитых ледяных гигантов планеты. Старейший и когда-то самый большой айсберг в мире, известный как А-23А, наконец растаял. Он просуществовал почти 40 лет. Айсберг откололся от шлейфового ледника Филькнера в Антарктиде и закончил свой путь в теплых водах у берегов островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы. Там он быстро растаял и исчез. Человеческий нос способен различать триллионы ароматов. Например, запах старого леса, океана на рассвете или скошенной травы. Причина исчезновения – загрязнение, утрата биоразнообразия и повышение температур. Отдельные запахи пытаются сохранить. Бразильский парфюмерный бренд выпустил линию духов, где восстановил ароматы исчезающих экосистем. Специалисты также разрабатывают модели искусственного интеллекта, которые воссоздают запахи прошлого и прогнозируют ароматический ландшафт будущего. Китайские инженеры завершили проект первого в стране туристического подводного аппарата. Он способен погружаться на глубину до 1000 метров. Аппарат рассчитан на перевозку 4 пассажиров за один рейс. Главный фактор успеха китайского проекта – баланс между высокой ценой и строгими стандартами безопасности. С вами была Ольга Ашека.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, на связи Дарья Полянская. Вы думаете, самые красивые места России – это Сочи или Алтай? Но есть место, о котором мало кто слышал. Плато Путорана в Красноярском крае называют краем 10 тысяч озер и тысячи водопадов. Сюда можно добраться только на вертолете. И когда ты уже там, кажется, что попал на другую планету. Горные плато с плоскими вершинами, каньоны глубиной под километр и самый высокий водопад России – Тальниковый. Представьте, 482 метра воды падают вниз. Это выше Эйфелевой башни. А еще это место старше динозавров. Плато образовалось 250 миллионов лет назад, после извержения вулкана. И там до сих пор почти не ступала нога туриста. Ни отелей, ни дорог, только северное сиянием и тишина. Так что, если хотите настоящего приключения, запомните название Путорана. Желаю вам новых открытий. До встречи.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Здравствуйте, это Илья Загребин на Радио Сок. Перед новостями короткий анонс. Сегодня расскажем о планах расширить права российских покупателей при возврате товаров, необычном происшествии в Венеции, из-за которого встал судоходный канал, и новинки от отечественных оружейников, роботизированном снайперском комплексе с искусственным интеллектом. Переходим к подробностям. В России могут расширить права покупателей. По проекту Роспотребнадзора потребители получат возможность возвращать неподошедший товар с цифровых платформ любым способом, в том числе онлайн. Продавцы будут обязаны четко прописывать условия возврата. В Венеции случился необычный затор. Туша гигантской рыбы Луны весом больше тонны перекрыла судоходный канал. На ее извлечение пожарным с плавучим краном потребовалось несколько часов. И напоследок, компания Labaev Arms запустила серийное производство роботизированного снайперского комплекса «Двойник» с искусственным интеллектом. Система отличается высокой точностью стрельбы и работает как дистанционно, так и в автоматическом режиме. Это были новости от Ильи Загребина на Радио Сок. Оставайтесь с нами.
0: Радио Сок.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет, с вами Виктория Якушева. Сегодня история о человеке, чье имя до сих пор произносят с уважением в операционных по всей стране. Самарский офтальмолог Тихон Иванович Ярошевский. Факт первый. В 1952 году, когда весь мир делал операции под лупой, Ярошевский взял и первым применил микроскоп на операции глаза. Коллеги крутили у виска. Роскошь, игрушки. А он успешно оперировал врожденную глаукому у детей так, как никто в мире. Факт второй. Он создал банк донорской роговицы. Представляете, в 70-х в Куйбышеве хирурги из других городов приезжали к нему за материалом, как в аптеку. Ярошевский наладил систему, где фрагменты роговицы хранили и пересаживали с предельной точностью. А еще Ярошевский написал учебник, который воспитал всех советских окулистов. И основал больницу, которая до сих пор носит его имя. Так что, когда в следующий раз прочтете сообщение без очков, вспомните, за этим стоит в том числе труд одного несгибаемого самарца. Берегите свое зрение, а я прощаюсь. До связи.
0: Радио СОК.

самых отборных хитов. Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, друзья! С вами Радио Сок и я, Валентина Румянцева. Сегодня разберем, во что нам предстоит нарядиться этим летом. Ловите несколько самых сочных трендов сезона. Небрежность – новый люкс. Больше никаких мук с утюгом по утрам. Мятая рубашка, асимметрично заправленная юбка и волосы, будто вы вообще не заморачивались над укладкой. Дизайнеры Prada и Zara говорят, пусть ткань дышит и мнется, это и есть свобода. Веранда «Воскресное утро» официально объявлена новой подиумной сценой, так что расслабьтесь и позвольте себе немного эстетического хаоса. Экстра-мини – не провокация. Да, мир снова требует наших ног, и на этот раз без стеснений. Короткие юбки и платья возвращаются, но не как вызов, а как заявление. Я чувствую себя свободно и уверенно. Dior, Miu Miu и Coperni показывают. Мини идет всем, независимо от возраста и фигуры. Главное правило – если вам комфортно, это ваш тренд, а консерваторы пусть оставят свое мнение при себе. Boho Chic – интеллигентное возвращение. Думаете, Boho – это только фестивальные сумки и фенечки? Забудьте! Хлоя и Циммерман переосмыслили стиль. Теперь это кружево, вышивка, сложные фактуры и минимум суеты. Длинные рубашки поверх маек, кружевные сарафаны и длинные юбки, которые ловят ветер. Вот новая униформа лета. Минимализм может подождать. Boho Chic напоминает, что свобода – это еще и красиво. Выходит, лето 2026 – это про свободу и естественность во всех ее проявлениях. Небрежность, мини и Boho, которые объединяются в одном лозунге. «Мне так комфортно, и это стильно». Дамы, мода теперь на вашей стороне. Будьте собой и оставайтесь с нами.
0: Радио СОК.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет, с вами Женя Лукьяненко. Фредди Меркьюри не только придумал название группы Queen, он еще и нарисовал ее знаменитый герб и зашифровал в нем знаки зодиака всех участников. Брайан Мэй создал свою легендарную гитару Red Special вместе с отцом из деталей старого шкафа и каминной балки 18 века и до сих пор играет на ней. А вы знали, что хит Crazy Little Thing Called Love Фредди сочинил в ванной? А в песне I'm in Love This My Car Роджер Тейлор записал звук мотора своего Альфа Ромео. Он звучит в финале трека. И еще один факт. Все участники Queen получили высшее образование. Редкость для рок-музыкантов. Вот такая история. Не просто о музыкальной группе, а о целой эпохе. С вами была Женя Лукьяненко. До встречи на Сочном.
0: Радио Сок.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Привет, с вами Нафисет Мами. Сегодня в выпуске. Два жениха на одну невесту. Противостояние ИИ человеку. Отпуск по уходу за питомцем. В Индии два жениха с родственниками прибыли на свадьбу к одной и той же невесте. И каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. После начавшегося между процессиями конфликта на место прибыли полицейские и остановили церемонию. Оба жениха, разочарованные и сбитые с толку, разъехались по домам. В апреле этого года соцсети взорвал ролик, где американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию легендарного хита Юрия Шатунова «Седая ночь». Трек, созданный ИИ, получил название «Silver Night» и за считанные дни набрал миллионы просмотров и возглавил мировой чарт «Шазам». Более 330 тысяч попыток зашазамить. И последняя новость на сегодня. Парламент Италии узаконил оплачиваемый отпуск по уходу за заболевшим питомцем. Ну а я прощаюсь с вами. Обещаю вернуться к вам с новой порцией забавных новостей. Пока-пока.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Алиса Антонова и рубрика «Сочное место». Сегодня поговорим о загадочной достопримечательности Самары, которую все знают как дом со слонами. Построил эту дачу в 1908-1909 годах самарский купец и художник Константин Павлович Головкин. Он не просто заказал проект, а сам участвовал в разработке каждого элемента, от планировки до мельчайших декоративных деталей. Скульптуры слонов – главная загадка места. Они выполнены из бетона и стоят по сторонам от парадного входа, будто охраняя территорию. По одной из легенд, Головкин установил их, чтобы отпугивать злых духов и защитить дом от несчастий. По другой, слоны символизируют мудрость и силу, а их обращенность к Волге будто призывает удачу с речной стороны. С вами была Алиса Антонова на Радио СОК. До новых встреч!
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радиосок.
1: Привет, с вами Олеся Ларина. В этом выпуске обновляем весенний гардероб по последней моде. И совсем другая Наталья Рудова. Теперь подробнее. К счастью, для ярких девушек эпоха минимализма подошла к концу. И мода позволяет экспериментировать с оттенками и принтами. Этой весной можно выбрать пальто в ярких цветах и дополнить его необычной сумкой в контрастных оттенках. К слову, об аксессуарах. Выбирайте змеиный принт и лаковую кожу. Не исключено, что такими вещами дополнит свой гардероб 41-летняя актриса Наталья Рудова. На одном из мероприятий журналистка подошла к ней, задала несколько необычных вопросов и сняла Наталью крупным планом. Многие были поражены, как сильно актриса отличается от своих снимков в социальных сетях. Зрители отметили ее естественную красоту и предложили ей чаще выкладывать фотографии без фильтров. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Здравствуйте, с вами Ольга Фролова. Мы все выросли на советских мультфильмах. Это добрые, поучительные и веселые истории, которые актуальны и сейчас, век высоких технологий. А вот кто создал первые рисованные детские мультфильмы, я вам сейчас расскажу. Это две сестры, художницы Валентина и Зинаида Брумберг. Они вместе с коллегами создали первый советский мультфильм «Межпланетная революция». Это был экшен с неземными героями, с космическими кораблями и погонями. Буржуа бегут от революции в космос, но их нагоняют. Революционеры одерживают победу, и все счастливы. Благодаря сестрам был заложен фундамент советской анимации, которая до сих пор не останавливается в своем развитии. И мы с удовольствием вместе с детьми погружаемся в волшебный мир мультипликации. А с вами была Ольга Фролова. До скорых встреч на Сочном.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Всем салют! С вами Александр Селяков на Радио Сок. Вам когда-нибудь улыбалась фортуна? А вот герои нашей рубрики могут многое рассказать о том, что такое фарт. Жительница США разбогатела на 75 тысяч долларов благодаря мужу. Женщина рассказала, что попросила супруга купить 3 лотерейных билета, но он, естественно, вернулся домой с 4. Его подарок и принес ей удачу. Увидев заветное число, они тут же переоделись из пижам и поехали в магазин, чтобы получить официальное подтверждение, что выиграли в лотерею. Теперь счастливые супруги планируют потратить полученные деньги на инвестиции. А тем временем в Великобритании мужчина по имени Шон разбогател благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Отца Шона, Джеймса, не стало в 2010 году. С тех пор в качестве памяти о нем Шон участвовал в лотереях с теми же числами, что тот когда-то выбрал. Долгое время мужчине не везло, а затем он и вовсе потерял ценный блокнот. Но Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку Джеймса. Тогда-то ему и удалось выиграть в лотерею 1 миллион фунтов. По словам Шона, ему не сразу удалось получить выигрыш, но через время он все-таки дозвонился до организаторов лотереи. Ну а мы желаем всем нашим слушателям такого же невероятного везения. С вами был Александр Селяков. Оставайтесь на сочном.
0: Радио Сок.

0: набухает и распускается. Радиосок.
1: Время назад не вернешь, не жалением. Вставай, нам пора идти. Планы на завтра вдаль совершить полеты. Вместе нам хватит сил.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Всем привет, с вами Влад Черников и в эфире рубрика «Сочные персоны». Сегодня говорим о легенде хип-хопа Кендрике Ламаре. Кендрик Ламар Даквот родился 17 июня 1987 года в Комптоне, Калифорния, районе, известном своей сложной криминальной историей. В детстве он мечтал стать баскетболистом, но увлекся поэзией и рэпом после встречи с творчеством Тупака Шакура и Доктора Дре. Начал карьеру подростком под псевдонимом K-Dot, а позже взял настоящее имя. Подписал контракты с Top Dog Entertainment, что стало стартом его мирового успеха. Самые громкие треки — это Swimming Pools, Humble, All Right, King Kanta и Not Like Us. Его песня All The Stars совместно с CZA вошла в саундтрек «Черной пантеры». Ламар обладатель 22 премий Грэмми, премии MTV, Billboard и Brit Award, номинирован на Оскар за All The Stars. Кендрик не просто рэпер, а голос поколения, сочетающий мощную лирику с социальной рефлексией. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.
0: Радио Сок.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

Твоими красками вновь ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Женя Лукьяненко. В этом выпуске мир ждет выход Человека-паука, а в Токио премьера фильма «Кукла». Теперь подробнее. В Токио состоялась мировая премьера режиссерского дебюта Егора Бероева фильма «Кукла». Картину на Российском фестивале культуры в Японии представили сам постановщик вместе с супругой и исполнительницей главной роли Анной Панкратовой. Для 48-летнего актера это было первое официальное появление с новой женой, о браке с которой стало известно в феврале 2026 года. Зато фильм «Человек-паук. Совершенно новый день» выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года. Это четвертая часть истории Питера Паркера в исполнении Тома Холланда в киновселенной Marvel и начало новой трилогии о супергерое. Фильм станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Изначально релиз анонсировали на 24 июля, но дату перенесли, чтобы избежать конкуренции с «Одиссеей» Кристофера Нолана. А с вами была Женя Лукьяненко. Всем сочного настроения!
0: Радио «СОК».

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Дарья Полянская. Сегодня расскажу про «Терминатора». Но началось все совсем не в Голливуде. Арнольд Шварценеггер не только актер, но и спортсмен. Причем какой? Представьте, австрийский парень, которому не хватало на еду 18 лет, прячет самодельную штангу в армейском танке, потому что иначе негде будет качаться. А потом сбегает в самоволку на конкурс «Мисс Европа» и побеждает. Он стал самым молодым спортсменом «Мистер Вселенная» в истории в свои 20 лет. 7 корон «Мистера Олимпия». А еще его книга «Новая энциклопедия бодибилдинга» до сих пор считается Библией для тех, кто хочет построить красивое тело. И это без тренера, без денег, только журналами и железной волей. Так что, когда в следующий раз скажете «Я не могу», вспомните парня из австрийского Таля. А с вами была Дарья Полянская. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! Это мы на стартовой площадке Радио СОК и я, Ксения Кабанова. Роскосмос набирает космонавтов. Заинтересованы? Для кандидатов есть требования к росту, весу, возрасту, образованию, владению языками. При успешном отборе начнутся тренировки в Центре подготовки космонавтов. Но какие могут быть причины улететь с нашей планеты? В атмосфере Земли фиксируют множество электромагнитных волн сверхнизких частот. Не пугайтесь, их влияние на здоровье не доказано. А вот помехи для техники это и правда, увы, создает. Такое явление называется резонанс Шумана, а точные причины его возникновения пока остаются загадкой. Однако, что ученые точно знают, это количество околоземных астероидов. Таких астероидов около 40 тысяч. Но и здесь не место для паники. Угрозу представляют лишь единицы. Большинство из них сгорают в атмосфере Земли, а ученые уже трудятся над планами по избавлению от них. Каким бы орбитам вы ни устремлялись, и что бы ни происходило в космосе, пусть информационного шума в нашей жизни будет меньше. С вами была Ксения Кабанова. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Салют! На связи Влад Черников, и это рубрика «Сочная музыка». Здесь только свежие новинки и самые громкие бенгеры. За последнее время сцена взорвалась мощными релизами. Обратите внимание на трек «СМС» от дяди Флекса. Минималистичный бит и фирменный флоу уже покорили чарты. Не пропустите фит «Drunk». Здесь сошлись Big Baby Tape, Bushido Joe и Скали Милана. Агрессивный звук и запоминающиеся хуки заставят вас переслушать трек не один раз. А если хочется чего-то более мелодичного, включите «Анемия» от «Пепла на худи». Атмосферный трек с глубоким басом и цепляющей мелодией. Все эти треки уже доступны на стримингах. Включайте, добавляйте в плейлисты и держите руку на пульсе. Это была «Сочная музыка». Оставайтесь с нами, впереди еще больше горячих релизов. На связи.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радиосок.
1: Привет, с вами Олеся Березовская. В этом выпуске июнь нам подарит сочную премьеру фильма о летчице, которая мечтала летать, но жизнь обернулась иначе. А также невероятное возвращение голодных игр. Теперь подробнее. Фильм «Литвяк» в прокате с 30 апреля. Картина рассказывает реальную историю Лидии Литвяк, которую за ее мастерство прозвали «Белой лилией Сталинграда». Эта юная выпускница авиашколы попадает на фронт в самый разгар Великой Отечественной войны. Вместе со своей подругой Екатериной Будановой она садится за штурвал истребителя Як-1. Их задача – прикрывать наземные войска и вступать в схватки с немецкими асами в небе над Сталинградом и Ростовом. Каждый полет – это риск. Отличная премьера ко Дню Победы. А в ноябре 2026 года на экраны выйдет новая часть франшизы «Голодные игры. Рассвет жатвы». Действия разворачиваются за 24 года до событий оригинальной трилогии. Панемом правит коварный и жестокий президент Кориолан Сноу. Капитолий готовится провести 50-е «Голодные игры», также известные как «Вторая квартальная бойня». В центре истории Кэммидж Эбернетти. Пока он 16-летний юноша, который мечтает пережить жатву и остаться с возлюбленной Ленор. Но Хэммичу придется стать трибутом самого жуткого состязания в истории игр. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Здравствуйте, с вами Илья Подгорный. Сегодня я расскажу вам про человека, который без преувеличения подарил нам детство. Актер театра, кино, дубляжа и телеведущий с обширной фильмографией. Некоторые могут знать его по ролям в киножурнале «Фитиль». Но наибольшую известность он приобрел благодаря озвучиванию мультфильма про одну квадратную губку. На данный момент актеру 67 лет, но без его голоса и обаяния невозможно представить некоторые горячо любимые нами фильмы и мультики. Сергей Александрович Балабанов – настоящий талант и человек, который долгие годы дарил нам радость через голубой экран. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: 33% показало исследование. Выяснилось, что общение с кошками уменьшает стресс и способствует защите сердца. Пушистые друзья – настоящие герои. Бездомная собака неожиданно стала гидом для группы туристов, покорив вместе с ними вершину Эльбруса. Четвероногий спутник сопровождал альпинистов всю ночь и добрался до вершины раньше участников экспедиции. Местные жители отмечают, что эта собака часто появляется на маршрутах. Вот так вот, альпинисты. Пора подумать о правильном сопровождении на вершину. На этом у меня все. С вами был Зиновий Чесноков.
1: Радио «Сок».

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Всем привет, с вами Радио Сок, и я София Мальцева. Попробуйте-ка одной рукой держать гитару, другой телефон, говорить девушке приятные слова и при этом родить мелодию, которую знает весь мир. Вот это многозадачность, вот это талант. Композиция Nothing Else Matters начинается с перебора на открытых струнах. Первый, второй, третий и шестой. Пропустить четвертую и пятую? Да легко. Именно так поступил Джеймс Хэтфилд, когда отвлекся на разговор с любимой. Итог. Гимн влюбленных гитаристов всех времен. А вы знаете, что эти парни единственные в истории, кто сыграл концерт на всех континентах? Да-да, включая Антарктиду. В 2013 году Металлика дала жару прямо посреди пингвинов и льдов. Суровые парни с теплыми сердцами. Такие мощные, такие неудержимые. А начиналось все с неловкого положения с телефоном в руке. Всем рока, ну а я за новые порции информации.
0: Радио Сок.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Галина Котельникова. Сегодня я расскажу, как желтый автобус спасает животных, о новых находках в крымских пещерах, какие новые сюрпризы ждут автомобилистов. Ярко-желтый микроавтобус на улицах белорусских городов – это не просто транспорт. Это передвижная ветеринарно-операционная общественного объединения «Зоошанс». Автобус переоборудован из списанной машины скорой помощи и оснащен всем необходимым для проведения операций. Главная задача автобуса – делать операции по принципу отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В пещере Таврида археологи обнаружили зубы, кости конечностей и неполные челюсти бизонов разного возраста. Найденные останки помогут восстановить облик и эволюцию предшественника современных бизонов. Останков этих животных обнаружено немного, а в Восточной Европе новый подвид нашли вовсе впервые. Разнообразие бизонов в раннем плейстоцене исследователи связывают с изменениями в природной среде, расширениями открытых пространств и независимым развитием разных подвидов бизонов в разных регионах. Дешевых шин больше не будет. Причина – инициатива Минпромторга, который предложил запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Речь идет о веществах, которые считаются канцерогенными и при износе покрышек могут выделяться в виде токсичной пыли. Самые дешевые шины могут стать менее доступными. По оценкам, с рынка способна уйти почти треть недорогих покрышек. К этому часу это все новости. С вами была Галина Котельникова. До встречи.
0: Радио СОК.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Алиса Антонова и рубрика «Сочное место». В самых разных уголках России сохранились удивительные здания, которые хранят память о прошлом. Одно из таких в Самаре, на улице Ленинградской. Это бывший доходный дом, принадлежавший купцу Дмитрию Челышеву. Стоит тут с 1899 года. Представьте, по этим же улицам больше века назад спешили к пароходам купцы, а в окнах горели керосиновые лампы. Фасад до сих пор хранит следы той эпохи. А секрет вот в чем. Дом построили так, что его углы точно совпадают с направлением старых торговых путей к набережной и главной базарной площади. Говорят,